мне казалось, что бы целовать шрамы женщин после того, как они получают детей, и снова это вскрывается.